0: Я буду шелковой миледи, но я не леди. Я непробиваемая сталь передо мной. Вроде бы брутал, его запал равен нулю, и он устал. Лил просто пьян.
1: Y'all see how hard this dude is right now. We got this new freestyle, my nigga Gator, straight out the gate, people. Understand it, aight?
2: What up, my nigga Kenny Pooh? Nino. All my Gator boys down in the dirty south, nigga. What's happening, baby? You know how we go. Let's go. Hey.

Раньше я мало думала о смерти. Но, по-моему, отдать жизнь за любимого человека — не худшая смерть.